Перешек, починай, кажь нам прийняти тебе десерт. Перешек, починай, кажь нам прийняти тебе десерт. Перешек, починай, починай, починай, починай, починай, починай.